сейчас. А вы сейчас. А вы сейчас. А вы сейчас. А вы сейчас. А вы сейчас. А вы сейчас. А вы сейчас. А вы сейчас.